Дай ме, где со мной час пья, с кем сам зору тея. Тебе нечем, свет но пить.